пасажир пришли. А я, Карло Топе, Кепа Майо, Карло, Алиница. Смотри, Юрия попал в того музею. Тут все солнце на снижаньо. Тут чокер две